В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Лучше только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз.
2: Прогноз.
1: Да весь рассказался.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
4: J-Lo.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалтан. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. Согласно статье 83 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, курение табачных изделий в неустановленных местах за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физлиц составляет 30 расчетных показателей или 3000 сомов. Милиция отмечает, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в разрешается только в специально отведенных для этого местах. В Кыргызстане

0: 2027 год, пока обсуждают. Минтруда разъяснила порядок работы в связи с праздничными и дополнительными выходными днями. Согласно Трудовому кодексу, 31 августа, День независимости Кыргызстана, является нерабочим праздничным днем. Привлекать сотрудников к работе в этот день можно с их письменного согласия и с согласия представительного органа работников организации. Исключения составляют работы, которые нельзя приостанавливать, в том числе в организациях с непрерывным производственным процессом, при необходимости обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Работа 31 августа должна компенсироваться по соглашению сторон одним из способов – предоставлением другого дня отдыха, присоединением этого дня к трудовому отпуску, либо денежной компенсацией в размере не менее двойной оплаты труда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
1: Татина ФМ. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
8: Радио Татина.
1: Нам

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы надо. Макс Фрай.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Караболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Караболта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
5: Радио «Татина» — «Джарнамах» — «Зматы» — 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская. Оптом цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%. Основной вклад внесла сфера услуг, на нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянные. Тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий.

0: на
1: Настя Каменских.
2: Синьор Потап.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
6: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
5: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
7: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
9: Гибкий мрамор 3D.
8: Бамбуковые панели.
9: Декоративные рейки.
8: Панели ПВХ и МДФ.
9: Ламинат, кварц-винил.
8: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
9: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
8: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
9: Инстаграм eurodom.kb.
8: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
10: Рекламная служба
11: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КИП и АМ, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа Наристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Цитата.
1: Человек обычно видит только то, что заранее готов увидеть. Макс Фрай.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Тина FM.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я значительно опережаю своих ровесников в развитии. В то время как они рожают детей и строят карьеру, я осваиваю старческое ворчание. Если и ты мечтаешь опережать других, двигайся ближе. Сегодня обсудим главные тренды осени. Кто успел посмотреть сериал «Уэнсдэй», четко понимает, в моде готика. Полупрозрачные черные и бежевые платья Макси, корсетные топы и блузы с воланами залетели в тренды во многом благодаря Дженни Ортеге. Вещи с кружевом, кстати, не теряют актуальности. Осенью их можно сочетать с замшевыми казаками, массивными ботинками на шнуровке, свитерами крупной вязки или пушистыми кардиганами. Особенно актуальна крупная клетка. Она отлично смотрится на пальто и шарфах, рубашках и брюках со стрелками. Если хочешь быть иконой стиля, сочетай в одном образе сразу несколько изделий в клетку. Если для тебя это недостаточно смело, делай ставку на замшу и бахрому. Лучше всего такие вещи смотрятся с кружевными колготками, тонкими водолазками в рубчик и лаковыми ботильонами. Предпочитаешь классику? Выбирай микс old money и офисного гардероба. Стилисты предлагают носить тонкие кардиганы в клетку с серыми жакетами и брюками со стрелками, строгие пиджаки с объемными плечами и юбки по колено с кружевными топами или пышными полупрозрачными блузами в оборках. Не менее стильно будут смотреться жакеты, платья, тренчи и пальто с приталенным силуэтом. Еще один хит осени – укороченные брюки и джинсы-клёш. Не менее практичный вариант – жакеты, жилеты, куртки, пальто и ветровки с воротником-стойкой, который в застегнутом виде закрывает горло. Еще присмотрись к пончо и мягким кейпам. Ими модницы заменяют жакеты и кардиганы. Какой бы тренд ты ни выбрал, главное, чтобы тебе в этом было комфортно. Мнение окружающих – это всего лишь мнение окружающих. Все, обняла и побежала за покупками.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалтан. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете уже распрощаться.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве с квартирой почти на 5 миллионов сомов. Об этом сообщили в ОВД Ленинского района столицы. В следственную службу ГУВД Бишкек обратилась женщина. По ее словам, гражданин обманом и злоупотреблением доверием убедил ее временно оформить принадлежащую ей квартиру на его имя. По предварительным данным милиции, после переоформления недвижимости мужчина завладел квартирой и продал ее третьим лицам. Потерпевшая оценила причиненный ущерб 4 миллиона 810 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчину 1984 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Кыргызкумур начал продажу угля для населения Бишкека и Чуйской области на специализированных топливных базах. В руководстве компании призвали жителей республики закупать уголь заранее, не откладывать заготовку на осенне-зимний период, чтобы избежать ажиотажного спроса и образования очередей в пиковые холода. С 12 августа на базы Бишкека и Чуйской области начал поступать уголь с месторождения Каракиче, а в ближайшее время начнутся поставки с участием Агулак Минкушского месторождения. Розничные цены на государственных базах зафиксированы службой антимонопольного регулирования. Для Бишкека стоимость установлена на уровне 7 тысяч сомов за тонну, тогда как в районах Чуйской области ценник варьируется от 6 600 сомов и мини до 7,5 в Панфиловском районе в зависимости от плеча доставки. В Кыргызстане полным ходом идет сбор урожая. Как сообщает Минсельхоз, фермеры убрали уже больше половины запланированных полей, опережая прошлогодний график на 26 тысяч гектаров. В хранилище доставлено почти 1 000 000 тонн зерна, а общие сборы выросли почти на 7%. Отличные показатели у пшеницы. Убрано более 80% площадей, а урожай вырос почти на треть. Также активно собирают овощи, картофель и бахчевые культуры, объемы которых заметно увеличились. Быстрее всего работы идут в Чуйской области и на юге страны. А в горных регионах уборка только набирает обороты. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов. Евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина. Тенге 18 тыинов. Юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай, танцуй

0: Цитата.
1: «Человек способен изменить свою жизнь, меняя всего лишь свою точку зрения». Уильям Джеймс.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
5: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты «Тетриса» позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокаю до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свидание.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник, столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская, оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону...

0: Реклама.
1: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Джарнама Хзмате. 0505-0506.
3: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. КНС Кыргызстана пригрозила заблокировать 11 иностранных сервисов, включая Pinduoduo, Telegram и Microsoft. Налоговая служба напомнила компаниям об обязательной регистрации для уплаты налогов с электронных услуг. На сегодня на учет встали 73 организации, но еще 11 крупных платформ со значительными оборотами игнорируют требования законодательства. За 2024-2025 годы граждане совершили в их адрес около 16 миллионов транзакций на сумму более 13,2 миллиарда сомов. Лидеры по сборам – Pinduoduo почти 9 миллиардов, Alibaba – 2,8 миллиарда и Microsoft – 1 миллиард. КНС неоднократно направляла им официальные письма через МИД, но ответа не получила. В случае дальнейшего отказа ведомство инициирует ограничение доступа к этим сервисам на территории страны. Тем временем в Кыргызстане инициируют принудительную ликвидацию 19 компаний для снижения санкционных рисков. По данным Минэкономики, решение принято по итогам проверки. Всего в список вошли около 40 юридических лиц, деятельность которых связана с потенциальными угрозами обхода санкций. В отношении остальных компаний проверки продолжаются, по их результатам будут приняты меры. Наряду с этим государственные банки существенно усилили контроль, в частности, они прекращают деловые отношения с компаниями из зоны риска и закрывают их счета для обеспечения прозрачности финансовых операций. «Барс» из Каракола выиграл Суперкубок Кыргызстана по футболу 2026 года, обыграв «Дордой» со счетом 2-0. Матч прошел 19 августа в Бишкеке на стадионе «СК Алга». Оба гола забил Бекжан Сагынбаев, добавленное к первому тайму время и сразу после перерыва. Таким образом, «Барс» второй год подряд завоевывает трофей. В 2025-м команда стала чемпионом страны. Сейчас каракольский клуб также лидирует в чемпионате и продолжает борьбу за Кубок Кыргызстана. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов 45 тыинов. Евро – 101 сом 42 тыина. Курс рубля – 1 сом 2 тыина. Тенге – 18 тыинов. Юань – 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татьяна ФМ. До встречи.
1: Хиты. Нон-стоп.

Тотина ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская и женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: Татина.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: Дождливым будет конец этой недели в Кыргызстане. По данным синоптиков, осадки ожидаются на всей территории страны, особенно интенсивными они будут в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Температура воздуха снизится. Метеорологи обещают, в выходные столбики термометров поднимутся всего до плюс 27. Основной чертой грядущих выходных станет относительно сырая погода. Периодически, причем локально, будет идти дождь. В горных районах сели опасно. Берегите себя.
0: Был прогноз?
2: Прогноз.
0: Да весь рассказался. Хиты.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц составляет 3000 сомов. В милиции отмечают, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Граждан призвали учитывать право окружающих и соблюдать установленные требования. В Кыргызстан поступила первая партия современных трансформаторов для распределительных сетей. Как сообщает Минэнерго, оборудование купили в рамках проекта «Модернизация и устойчивое развитие электроэнергетического сектора». Всего по контракту должны поставить 90 комплектов на сумму 41 640 000 сомов. Первая прибывшая партия обошлась в 13 638 000 сомов. Новое оборудование поможет точно измерять параметры сети, улучшить работу защитных систем и сделать электроснабжение более надежным и безопасным. Обновление сетей в рамках этого проекта будет продолжено. В Бишкеке 31 августа и 1 сентября приостановят работу крупные торговые центры, рынки и подземные пешеходные переходы. Об этом сообщает столичная мэрия. Решение принято 18 августа на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений под председательством мэра Айбека Джунушалиева и заместителя председателя Бишкекского городского кенеша Джилдезбека Абдыраимова. На заседании обсуждали вопросы безопасности и подготовку города к саммиту ШОС, Всемирным играм кочевников, новому учебному году и осенне-зимнему периоду. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина FM. До встречи.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Радио Татина. Чарнамах змати. 0 бещу зірбіч, 0 бещ он алкушич. Татіни.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы, слесарь, КПА, плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй.

0: Реклама.
1: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-24-07-20 и 0707-87-01-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча, вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Юилбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина», катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Жогорку Кенеш планирует рассмотреть вопрос о назначении очередных выборов президента 17 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь Таругам Мунара Абдыкалыкова. По ее словам, парламент возобновит работу после летнего перерыва 2 сентября. А согласно предварительному графику, 9 сентября состоится принесение присяги новыми членами Кабмина. Окончательное решение по дате рассмотрения вопроса о выборах будет принято в установленном порядке. Кабмин изменил порядок распределения денег, поступающих от штрафов в рамках проекта «Безопасный город». Согласно новым правилам, 50% средств будут направлять Минздраву на покупку автомобилей, скорой медицинской помощи и необходимого оборудования. Оставшиеся деньги будут перечисляться в республиканский бюджет. При этом пени по штрафам будут полностью поступать в госказну. С 1 октября этого года в Кыргызстане планируется повысить пенсии. Как сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, минимальный размер увеличат до 8800 сомов, а страховые части проиндексируют на 20%. После индексации средний размер пенсии достигнет 12898 сомов, а прибавка составит 1753 сома. Соцфонду поручено подготовить все расчеты, обеспечить финансирование и своевременные выплаты, а также провести разъяснительную работу среди граждан. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 101 сом 42 тиина. Курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 98 тиинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации «Татина ФМ». До встречи.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до
3: этого. Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Latina FM. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: Цитата.
1: Женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого мнения о себе. Коко Шанель.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Из всех частей тела у меня в лучшей форме только глазные яблоки, ведь каждый день я выполняю как минимум по 700 закатываний. Решила немного привести себя в форму и вспомнила про чистку организма. Нашла привычки, которые помогут в детоксикации без голодания и перехода на смузи. Лови подробности. По словам некоторых врачей, бесконтрольно вмешиваться в работу организма разными чистками опасно. Такие программы с точки зрения доказательной медицины не работают. Зато можно немного помочь органам в их естественном процессе детоксикации. Первый обязательный атрибут в этом вопросе – вода. Ее достаточное количество помогает почкам фильтровать кровь и избавляться от токсинов. Еще одна полезная привычка – качественный сон. Во время полноценного ночного отдыха мозг включает особую систему очистки, которая помогает поддерживать здоровье нервных клеток и выводить продукты обмена. Физическая активность тоже лишней не будет. Она ускоряет кровоток и лимфоток, улучшает работу печени и кишечника. В этом еще могут помочь контрастный душ или баня. Следи за нормой клетчатки. Пусть половину твоей тарелки занимают овощи, и в рационе обязательно появятся цельнозерновые крупы и бобовые. Они поддерживают микробиоту и ускоряют выведение продуктов обмена. А вот от чего нужно отказаться, так это от алкоголя и никотина. Они создают лишнюю нагрузку на печень и сосуды. В идеале убрать из рациона вредности в виде ультрапереработанных продуктов – чипсы, сладкую газировку и так далее – и добавить больше белка. Печень использует аминокислоты для обезвреживания токсинов. Начни внедрять привычки уже сегодня, пусть этот день станет тем, на который ты все откладывал.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 05 155 05 10 60.

0: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Ищу дом для аренды в городе Карабалта. Своевременную оплату, чистоту и порядок гарантируем. Телефон 0550-216-967. 0550-216-967.
2: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования: ответственность, аккуратность, любовь к детям и соблюдение санитарных норм. Подробности по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Милиция напомнила кыргызстанцам об ответственности за курение в общественных и других не предназначенных для этого местах. Согласно статье 83 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, курение табачных изделий в неустановленных местах за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для физлиц составляет 30 расчетных показателей или 3000 сомов. Милиция отмечает, что ограничения введены для защиты здоровья граждан и соблюдения общественного порядка. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. В Кыргызстане электромобили, ввезенные по льготной квоте, нельзя перепродавать в другие страны. Как пояснил замминистра экономики и коммерции Султан Ахматов, дополнительные 10 тысяч машин предназначены прежде всего для внутреннего рынка, а не для последующей перепродажи за границу. Воспользоваться квотой сможет любой гражданин Кыргызстана в порядке очередности по факту ввоза автомобиля. Особых условий для покупателей нет. Сейчас на складах находится около 500 электромобилей. После того, как квота будет полностью исчерпана, ввоз машин продолжится только с уплатой таможенных платежей без льготы, их ставка составляет 15%. Если владелец захочет вывести автомобиль за пределы Кыргызстана, его не снимут с учета, пока не будут уплачены необходимые платежи. Квоту на 2027 год пока обсуждают. Минтруда разъяснила порядок работы в связи с праздничными и дополнительными выходными днями. Согласно Трудовому кодексу, 31 августа, День независимости Кыргызстана, является нерабочим праздничным днем. Привлекать сотрудников к работе в этот день можно с их письменного согласия и с согласия представительного органа работников организации. Исключения составляют работы, которые нельзя приостанавливать, в том числе в организациях с непрерывным производственным процессом при необходимости обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Работа 31 августа должна компенсироваться по соглашению сторон одним из способов – предоставлением другого дня отдыха, присоединением этого дня к трудовому отпуску, либо денежной компенсацией в размере не менее двойной оплаты труда. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня – доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 42 тыина. Курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 98 тыинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле.
1: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» на постоянное место работы требуется. Бухгалтер с опытом работы. Слесарь КИПА. Плотник-столяр, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 0550-64-0517. 0550-64-0517. Христианская школа на Ристе приглашает на работу учителей начальных классов математики, физики и истории. Вас ждут оборудованные кабинеты, стабильная зарплата, дружный коллектив и возможность для профессионального развития. Звоните 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553 77 65 77 0553 77 65 77. Удаленная работа в Телевента – это надежно. Получай стабильные выплаты без задержек прямо на свою карту. Предоставляем рабочие программы и гарантируем официальное оформление. Звони 0702-752-577. 0702-752-577. В связи с закрытием магазина на рынке Береке продается товар – одежда и обувь, мужская, женская. Оптом, цены ниже рыночной. Телефон 0552-34-52-35. 0552-34-52-35.
2: Поторгуемся!
1: Сдаю коттедж на Иссык-Куле. Телефон 0555-30-41-14. 0555-30-41-14. Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить, что это не так. Но разговоры во сне — достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить какие-то звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс или эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден. Поэтому разговоры во сне могут свидетельствовать о психологически сложной ситуации, хронической усталости или стрессе. Кроме того, дети чаще говорят во сне, чем взрослые люди, так как их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

та Діна. Нам по путі. Радіо та Діна. Тільки лучше. Тільки

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007-302 и 0507 007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарнамахзматы. 0-5-4-5, 0-5-он-алкуши.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе сотрудники уголовного розыска выявили квартиру, которую, по предварительным данным, использовали для незаконного оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. Помещение обнаружили в одном из домов микрорайона «Спутник» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Во время осмотра квартиры сотрудники милиции также нашли и изъяли порошкообразные и темные вещества неизвестного происхождения, неизвестную жидкость и лекарственные препараты. Факт зарегистрирован для определения состава изъятых веществ, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть к нему причастны. ВВП Кыргызстана за январь-июль 2026 года достиг 1 172,7 миллиарда сомов. По данным Нацстаткома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экономика выросла на 11,1%. Основной вклад внесла сфера услуг, на нее пришлось почти 50% ВВП. Еще более 34% обеспечили производство товаров. Промышленность за 7 месяцев выросла на 11,2%. Особенно заметно увеличилось производство химической продукции почти втрое, нефтепродуктов в 1,8 раза, а строительных материалов на 33,6%. В целях обеспечения безопасности гостей на территории Бишкек-арены во время церемонии открытия всемирных игр кочевников вводятся ограничения. Администрация арены обнародовала список предметов, с которыми вход на объект будет категорически запрещен. Что нельзя брать с собой? Наркотические и иные запрещенные вещества, еду и напитки, табачные изделия, электронные сигареты и системы нагревания табака, оружие, а также любые колющие и режущие предметы, жевательную резинку, аэрозольные баллончики и токсичные ядовитые вещества, стеклянную тару, бутылки и термосы, пиротехнику, фейерверки и домовые шашки, профессиональную фото- и видеоаппаратуру, радиостанции и средства высокочастотной связи, крупногабаритные сумки и рюкзаки, музыкальные инструменты. Все запрещенные предметы подлежат изъятию на контрольно-пропускных пунктах. Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности и заранее ознакомиться с правилами посещения мероприятий. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 101 сом 42 тиина. Курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 98 тиинов. На этом у меня все. Владислав Словецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
0: Татина FM. Включай, танцуй и...

так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
4: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой был сам.
5: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
6: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
7: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути. You can't touch this.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Какой у тебя бизнес?
1: Я гангстер.
0: А если серьезно?

Листья — это письма, это что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в куда-то.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: что любишь меня.
1: Радио «Татина».
2: Только лучшее, только хит.
1: «Тина».
2: Нам по пути.

0: Кыргызстанец. 6 часов утра. Татины, включи. Танцуй и попивай.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
1: Только хиты.